0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фильм Адильхана Ержанова отметили специальной наградой в Нью-Йорке. Казахстанцы выступили в Иордании. В Астане появился новый мурал. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Казахстанский фильм «Тургаут» режиссера Адильхана Ержанова получил специальное упоминание жюри на юбилейном 25-м Нью-Йоркском фестивале азиатского кино, передает Мустафин Магазин. О решении международного жюри Адильхан Ержанов сообщил в социальных сетях. На фестивале эксперты отметили смелое визуальное повествование картины, сценарий, элементы черного юмора и актерские работы, назвав их эмоциональными и драйвовыми. Жюри также подчеркнуло, что проект предлагает уникальный взгляд на Казахстан от яркого до сформировавшегося автора. Фольклорный ансамбль «Арқасазы» и фольклорно-хореографический ансамбль «Аку» Карагандинского концертного объединения имени Байжанова приняли участие в 40-м международном Джарашском фестивале культуры и искусств в Иордании, сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации. Концерт казахстанских артистов состоялся на сцене «Ипподром театр», одной из центральных площадок фестиваля, которая ежегодно объединяет исполнителей и творческие коллективы из разных стран. Казахстанские коллективы представили традиционную музыку, инструментальные произведения и национальные танцы, отражающие культурное наследие и многовековые традиции Великой степи. Напомним, Джарашский фестиваль культуры и искусств проводится с 1981 года на территории древнего города Джараш и является одним из крупнейших культурных мероприятий Ближнего Востока. Его программа объединяет музыкальные, театральные и хореографические коллективы из арабских и других стран мира. В столице появился новый мурал под названием «Арманың асқақ болсын», передает Елорда-Инфо-КЗ. Художественное произведение олицетворяет стремление человека к мечте, покорение новых вершин и расширение собственных возможностей. Самолет на мурале выступает символом не только путешествий, но и внутренней трансформации человека, а также его готовности принимать смелые решения. В свою очередь, цветущие деревья означают, что в основе любого успеха лежат развитие и непрерывный поиск. Это произведение не только украшает городское пространство, но и призывает жителей и гостей столицы ставить перед собой высокие цели, верить в свою мечту и стремиться к новым возможностям. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Классик радиосмен «Жаз мезгеля».

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдісі.
2: Физгармония. В современном музыкальном мире настоящий анахронизм среди инструментов. Изобретена физгармония была в первой половине XIX века и пользовалась популярностью совсем недолго. Скорее всего, потому что играть на ней было неудобно. Ведь чтобы извлечь из физгармонии звук, нужно не только нажимать на клавиши, но и активно работать ножными педалями. Педали нагнетают воздух в разные трубочки, а струя воздуха из трубочек приводит в движение металлические язычки. Так и рождается звук. Но и это еще не все. Чтобы придать звучанию динамическую гибкость, исполнителю нужно коленями приводить в движение специальные створки под клавиатурой. Первые физгармонии имели весьма примитивное устройство. Последняя редакция инструмента, в котором он сохранился до наших дней, принадлежит парижскому мастеру Александру Франсуа Дюбену. По форме физгармония напоминает пианино уменьшенных размеров. Такая же у нее и клавиатура. Но сходство это только внешнее. Суть у пианино и физгармонии абсолютно разная. Есть физгармонии духовые и пневматические. Духовые – больших размеров, с двумя и тремя клавиатурами. На таких, как правило, играли мужчины. Всегда были редкостью и стоили дорого. Примерно как рояли известных фирм Беккер или Бихштейн. Самыми доступными по цене были небольшие, без каких-либо внешних достоинств физгармонии пневматического типа. Ее могли себе позволить приобрести люди среднего достатка. Так что этот инструмент мог быть как предметом роскоши, так и обычным инструментом для домашнего музицирования. Кроме того, физгармония заменяла в небольших оркестрах отсутствующие духовые инструменты или орган в маленьких католических церквях. Первая физгармония была изготовлена в 1818 году в Вене. Но это не значит, что ее производство было сосредоточено только в Европе. Физгармонии делали в некоторых странах Востока, например, в Китае и Японии. Несколько небольших фабрик и мастерских было в России. Они не только выпускали новые, но и ремонтировали старые физгармонии. Например, на одной из фабрик, кроме обычных, было налажено серийное производство маленьких ручных физгармоний. Они назывались метрофонами и были очень удобны для работы с хором. Кроме того, фабричные мастера экспериментировали и создавали штучные нестандартные модели. Причем пытались не только улучшить звуковые характеристики инструмента, но и максимально облагородить и приукрасить его внешний вид. Это была физгармония в программе «Радио Классик» Алем Аспаптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Фестиваль этнокультурных объединений пройдет в Казахстане. Съемки фильма о Шукане Уәлиханове прошли в столице. Выставка «Казах унерның хош шебері». Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане стартует республиканский фестиваль этнокультурных объединений «Бірлікке-Үн-Қосқан». Фестиваль пройдет во всех регионах страны в два этапа. На первом этапе в областях, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент состоятся региональные конкурсные отборы, по итогам которых будут определены лучшие творческие коллективы и исполнители. Победители представят свои регионы на республиканском этапе и примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в октябре в Астане. Конкурс пройдет по пяти номинациям: лучший творческий коллектив, лучший инструментальный номер, лучший лучший исполнитель на казахском языке, лучший хоровой коллектив. К участию приглашаются представители этнокультурных объединений, творческие коллективы и отдельные исполнители, осуществляющие деятельность в сфере народного творчества. В Астане прошли съемки документально-художественного проекта «Шукан», реализуемого при поддержке фонда президентских инициатив «Дара». Съемки прошли сразу на нескольких площадках столицы и в ее окрестностях. Команда проекта воссоздает ключевые эпизоды жизни казахского ученого, путешественника и просветителя Шукана Уалиханова. Одной из основных площадок стала Астана-Опера, где сняли масштабные бальные сцены, воссоздающие атмосферу светской жизни XIX века. В них приняли участие около 100 человек. Съемки также проходят в каньонах Тайтубе, где команда проекта работала над сценами Кашгарской экспедиции. В ближайшее время съемочная группа продолжит работу в музее-усадьбе Айганым в Сырымбете, а также в Национальном парке Алтын-Эмель, где похоронен ученый. В Национальном центральном музее Республики Казахстан проходит выставка «Казах унернің қос шебері», приуроченная к столетию народного художника Казахстана Сахи Романова и 90-летию заслуженного деятеля искусств Казахстана Турсуна Абуова, сообщает Казправда.кз. Экспозиция выстроена как диалог двух творческих миров. Она объединила живописные полотна, графические работы и предметы из личных комплексов художников, хранящиеся в фондах музея. Творческое наследие Сахи Романова представлено живописью, графикой и работами, связанными с отечественным киноискусством. Произведения Турсуна Абуова отражают его многогранную деятельность в живописи, скульптуре и ландшафтном дизайне. Выставка будет работать до 15 августа. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает Радио Классик и программа «Джаз Тайм». Мы продолжаем серию программ из цикла «Вечернее настроение», где вы услышите лучшие образцы мировой джазовой музыки. И откроет наше вечернее путешествие великолепный американский клавишник, композитор и продюсер Джефф Лорбер с композицией «Horrors» из альбома «Galaxy» 2011 года.

выпускник знаменитого музыкального колледжа Беркли. Американский саксофонист Эрик Мариенталь с обработкой битловской песни «Can't Buy Me Love», вошедшая в его альбом «It's Love» 2012 года. Далее великий дуэт Эл Джиро и Джордж Бенсон с композицией «Long Come Tutu» 2006 года. What makes me smile is kicking his groove for miles. It always makes me grin, no matter what mood I'm in.

Сегодня вашему вниманию в программе «Вечернее настроение» были представлены джазовые композиции в исполнении Джеффа Лорбера, Эрика Мариенталя, Элла Джеро и Джорджа Бенсона, «Earth, Wind and Fire», Руса Фримана и в завершении «Романтик» Боб Джеймс. Я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами был выпускающий редактор Айжан Андасбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.